0: Привет, ребята! Зачем вы меня позвали, а?
1: Паникуй, все в порядке. У нас для тебя бонус.

0: Отлично сработано. Приведу отца.
1: Спасибо.
0: До следующего раза.
1: Пока.